0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Каунас. Жальгирио арена. Васарио 13 дена.